0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую субботу с 15 до 16 часов на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день или доброе раннее утро, уважаемые господа, милые дамы и дорогие товарищи. 1 мая прошел, но для тех, кто помнит, сегодня все-таки поставим песенку про 1 мая. У микрофона Геннадий Колмогоров и в эфире 1077 выпуск программы «Радио Грюневере». В нашей сегодняшней программе немного новостей и большая беседа со старым товарищем Гаусом Владимиром Александровичем, немцем-переселенцем из России, а до того из Казахстана. Приятного вам часа! Гунтаг, либо цухера. Инхотика зендунг вишпрехен мит Гаус Владимир. Ein Russland Deutsche. Viel Spaß beim Zuhören. Ну и объявление. Грядет великий праздник, День Победы. Здесь, в Германии, День Освобождения. И по традиции, многолетней традиции, мы встречаемся 8 мая в половине 10 утра у входа на главное кладбище Эрфурта, чтобы отметить этот День Освобождения и чтобы напомнить всем, кто забыл.

Кто бы мог подумать, что это София Ротару пела советскую классику, и не только эту песню. Теперь эта дама – яростная русофобка. Но мы говорим о новостях и о кризисе, о котором нельзя не говорить, потому что он касается всех и каждого, особенно здесь, в Германии. В результате последних событий на Ближнем Востоке значительная часть мира осознала, ну, не только мира, но и России, где сгорел, как уже сейчас говорят, нефтеперегонный завод в Туапсе, а также подобные заводы терпят значительный урон в Уфе, в Башкирии вообще, в Перми, в Усть-Луге, что под Ленинградом. То есть переработка нефти страдает очень сильно. Но и зеленая энергетика, на которую все надеялись, не дала никаких результатов, несмотря на то, что в нее были влиты миллиарды единиц различной валюты. История ничему не учит человечество, и оно медленно, но верно ползет к своему закату. В 70-е годы все уже видели такой же мощный энергетический кризис. Однако тогда, особенно Франция, которая сильно зависела от поставок зарубежных углеводородов, сделала правильную ставку на атомную энергетику. В результате масштабной программы за 10 лет французы возвели десятки реакторов. Сейчас их во Франции больше 60. И они стали европейским атомным лидером. И тут примечательно лицемерие германского правительства. Вот свои атомные станции они уничтожили, но покупают электроэнергию у Франции. Но Франция – это атомная держава. То есть, как бы делая вид, что мы такие зеленые, такие чистые, такая чистая у нас энергия, что говорят немецкие руководители, но покупают-то атомную. Но продолжим. Другие страны – США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Китай – тоже осуществили рывок в атомных технологиях. И логика таких действий понятна всем. Ядерное топливо не требует регулярных поставок. Его можно накопить у себя и стабильно, прогнозируемо использовать десятки лет, снизив тем самым зависимость от скачков цен, а также от различных блокад, различных маршрутов и различных политических ситуаций. То бишь обособиться в некотором смысле, то бишь подчеркнуть, что теория Чучхе – это Северная Корея, а точнее Корейская Народно-Демократическая Республика, делаем все сами, себя оправдывает, делаем все сами. Но, однако, прививка 70-х потеряла свое действие, как и любая прививка со временем теряет свое действие. И все бросились на зеленую энергетику. Но, к счастью, Россия к этой зеленой энергетике опоздала или вообще не была готова. В общем, в России это в сегодняшней выработке электроэнергии доли процента. Хотя такие мощные конторы, как корпорация «Росатом», и заявляют, что там-сям сделаны ветропарки, то есть стоят несколько десятков ветряков и вырабатывают пару-тройку мегаватт электроэнергии на снабжение, например, небольшого районного центра. Россию поразил развал СССР, святые 90-е и нынешние тотальные санкции. И в связи с этим пришлось, как той лягушке в молоке, бить лапками. И Россия не отказалась от ядерной энергии. И вот для многих неожиданно государственная корпорация «Росатом» превратилась в мирового лидера по строительству атомных электростанций. И многие задумались, в России в частности, что случится, когда мир снова вспомнит про атомную энергетику и спрос на ядерное топливо сильно увеличится. Кстати, совсем недавно по историческим масштабам Германия отказалась от атомной энергии, но уже сейчас раздаются голоса, что напрасно отказались. Так вот, урана на всех желающих не хватит. И раздел запасов урана, месторождений – это очередной повод для будущих конфликтов и войн. Да и выросшие объемы ядерных отходов стают серьезной проблемой для всего мира. Теперь можно сказать, что именно Россия строит энергетику будущего, где специальные реакторы перерабатывают вновь и вновь ядерные отходы.
И вот последнее значимое достижение, которое случилось в России. В апреле на первом энергоблоке Балаковской атомной электростанции в реактор ВВР-1000, то есть мощность его 1000 мегаватт, а ВВР значит водоводяной реактор, загрузили первые кассеты с новым топливом. Особенность этого топлива в том, что оно содержит обедненный уран, который является побочным продуктом обогащения и накоплен в огромных количествах. Раньше считалось, и опыты в мире проводились, но заглохли везде, опять же, кроме России, что такое топливо можно использовать только в реакторах на быстрых нейтронах. И такие реакторы в России есть. Это реактор БН-600 мощностью 600 мегаватт и БН-800 мощностью 800 мегаватт. В январе этого года 800-мегаваттник был полностью переведен вот на такое обедненное топливо. А теперь случился новый шаг в результате множества экспериментов. Таким топливом частично загрузили и реактор водоводяной. И это важно, потому что тепловых реакторов во всем мире, но и в России, большинство. Если стадия экспериментов пройдет успешно, то Россия начнет использовать такое обедненное топливо и в новых водоводяных, то же самое, тепловых реакторах 1200, мощностью 1200 мегаватт, что приведет к снижению потребления природного урана более чем на 20%. Уже эти 20% экономии могут стать спасительной соломинкой для мировой энергетики, потому что, как и ожидается, и было предсказано, все вскоре захотят использовать свои атомные электростанции и строить новые. А урана в мире мало. Но и это еще не все. Россия продолжает работы и по другим видам топлива, также ведущим к экономии природного урана. Стратегическая задача – создать двухкомпонентную ядерную энергосистему, в которой быстрые реакторы, реакторы на быстрых нейтронах, и тепловые реакторы, ВВР, функционируют в замкнутой системе, а отработавшее топливо одних реакторов становится сырьем для других реакторов. То есть некий вечный двигатель, как бы это ни звучало странно. На недавнем собрании по ядерной энергетике в Париже Урсула фон дер Ляйен назвала отказ Европы, в частности Германии, от атомной энергетики стратегической ошибкой. Интересно, вспомнит ли кто-то, что именно она, будучи министром в правительстве Германии, 15 лет назад содействовала решению об отказе от атомной энергетики. История ничему не учит, потому что ее никто не помнит. Скорее, не хотят помнить. Однако теперь события на Ближнем Востоке заставляют Европу суетиться. Италия, Бельгия, Греция, Швеция, Великобритания, Германия спешно отменяют старые запреты и думают о том, как бы привлечь инвесторов в строительство атомных электростанций. Проблема в том, что существующие АЭС сильно устарели, а строить их на Западе за прошедшие десятилетия разучились, а бюрократия не дает шансов на столь быстрый старт, что случился в 80-е годы прошлого века. К тому же дело не только в строительстве станций, но и в цепочке поставок ядерного топлива и обращения с его отходами. В этом вопросе все дороги опять ведут в Россию, которая не теряла время даром и стала мировым лидером в отрасли. И это не только экономический, но и политический фактор, с которым нужно будет считаться.

майский дождь шумит, как весна хороша. Я за горсть обид не отдам и гроша. Я на углях вражды жечь не стану костер. Это не разговор. Помяну друзей, что до срока ушли. Боль души моей с ними будет вдали. Ведь у сердца всегда есть единственный зов. Если с нами любовь, а в саду опять зацвела сирень, дорог каждый час.

0: Владимиром Гауссом мы беседовали в 2014 году, уже 12 лет назад, по поводу целины, помнишь?
1: Ну да.
2: Никита Сергеевич еще там был, присутствовал.
0: Вот. Сегодня интересно было бы поговорить про пчел.
1: Про пчел всегда интересно говорить.
0: Ну, сначала два слова о себе.
2: Ну, вам всегда...
0: С какого вы года рождения, где родились? Да. Потом интересная информация. Многие российские немцы, обычно из ссыльных, вы знаете что-то о своем роде, о своих предках?
2: Да.
1: Ну, родился я в 52-м году в Казахстане. На поселении был под комендатурой рожденный ягаик, и сейчас я как репрессированный немец, да. Вот. Ну, жил я в Казахстане не так долго потом, когда помолодел, после армии, армию отслужил я там, в Казахстане, а потом уехал в Россию. Вот.
0: Куда в Россию?
1: В Россию, в Краснодарский край.
0: А почему? Там что, для вас было место заготовлено? Как это вы поехали?
1: Нет,
0: То есть после армии сразу женился?
1: Ну да. Я же, она же была на целине там, приехала на целину. Ну вот, там мы встретились, поженились. И поехали сначала посмотреть, думали, в Казахстан, в Краснодарский край. Но, ну, несравнимо, конечно, с Казахстаном, особенно зимой. Ну, вот там и остался. Ага, и тогда и мои родители тоже уехали из Краснодарский край.
0: Но они уехали типа за вами?
1: Конечно.
0: То есть вы были таким мужчиной, который мог что-то решать. То есть пацан вот в 22 года после армии поехал в Краснодарский край и поселился в палатке, или как?
1: Зачем? Нет. Ну, мы поехали. У меня же там же и тесть, и теща. У жены-то родственников там было полно.
0: Вот, все, вот это теперь понятно. Вот.
1: Мы же не приехали, как дикари, куда-то, да. Мы приехали, там очень много у нее родственников. Она казачка по жизни, всю жизнь. Все потомские у нее, все казаки. Местные казаки.
0: А как же вы в Казахстане это встретились вдруг?
1: Ну, она же на целину поднимать, целину по молодости тоже поехала. Она же поехала целину поднимать, а там я. И вся целина кончилась у нас, да. Вот так. Ну, такие были.
0: Тогда почему мы с вами делали интервью о целине в 2014 году, если вы были в Краснодаре? Всю свою жизнь считает. Ну, под Краснодаром, в Краснодарском крае.
1: А до армии я как раз на целине там, где ж я и знакомился-то. Я ж там и работал.
0: А женщины там, вот ваша супруга, она там, ну вот как, у меня представление она... превратное, там типа повариха там или...
1: Нет, она учительница в школе работала.
0: Классно, все, прекрасно.
1: Вот.
0: И вы с ней прожили...
1: Младше, 50.
0: Уже 50 было?
1: Было.
0: Ну и как справляли?
1: А никак. Вот нам летом было 50, это она осенью умерла.
0: Она с какого года рождения была?
1: 50-го.
0: Чуть постарше.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, да.
0: Ну что ж, жизнь она такая, всегда кончается все.
1: Да.
0: Ничего с этим не поделаешь.
1: Конечно.
0: У вас дети с супругой общие?
1: Ну да, чё ж, она ж молодая была, я молодой был, на стороне еще ничего не было. Это были первые, ага. Да, сын у меня тоже 50 лет умер, 50, говорю, 40. 40 лет умер.
2: Кстати, замечательную внучку оставил.
1: Нет, ага, а дочка, вот дочка, сейчас же я живу с ними, ага, с дочкой. Сын 40 лет. Было перед тем, как он к нам приехал, а жена говорит, ну что, давайте, приезжайте, давайте у нас будем отмечать твои 40 лет. А он говорит, нет, сказали, 40 лет нельзя отмечать. Почему нельзя? Вот помрешь 40 лет, будешь отмечать. Вот так вот он это, ага. И пошел через 8 дней, 40 лет ему исполнилось, через 8 дней у него сердце встало, и он Вот здоровый человек, не больной, так ничего.
0: Ну, а по генетике своей семьи вы не смотрели? Может, кто-то из ваших родственников в таком раннем?
1: Ну, у жены вот эта проблема, у них много было сердечников. У нее мама умерла, вот так сердце неожиданно резко встало. Вот, и она тоже, уже лечение хорошее, все, а тоже сердце у нее стало. Нет, это потомственное у них, видать, вот у жены дальше было, дальше.
0: Как говорится, в каждой избушке свои погремушки.
1: Да, племянник у нее тоже умер, не старый, тоже сердце встало, ага. И вот я говорю, у них прям очень много. Вот.
0: А у сына осталось?
1: Вот дочка-то. Которая еще не родилась. Он бегал, аж она беременная была уже жена. Уже ну, имя придумал, все сказал, девочка будет у нас, вот мы ее Зиночкой назовем, все. Раз и все. Ну вот. Ну а мы тогда эту жену его к себе забрали с этим беременную. Она у нас родила и росла долго. Вот эта вот внучка с его женой у нас жили. Опять вышла замуж и ушла к мужу. Ну, живут отдельно. И дочка ж там, внучка моя, дочка. Я ее в детский сад водил, я ее в школу водил маленькую. И пока вот жена моя была жива, это она, мы ее и все время, она на нашем попечении была. Ну, а теперь жены нет, и я первое время сильно переживал. Тяжело было, ага. Ну, ничего, колотимся, что теперь, ага. Ну, вот такая вот веселая жизнь, да. Сначала ничего, мы сколько лет жили, все было хорошо. Дети росли, родители живые еще были, все хорошо было. Ну, и потом под конец так посыпалось все один за одним. Ну, вот так, ага.

0: На радио Грюневеле мы слушаем историю Гаусса Владимира Александровича, российского немца, потомка ссыльных немцев. Кто из российских немцев не был сослан в 1941 году, да и раньше, еще во времена Первой мировой войны, хотел я записать рассказ его о пчелах. Интересна мне эта тема. Ну и, думаю, радиослушателям тоже интересно, как это все обстоит. А получилась вот такая семейная история, довольно грустная. Владимир Гаусс продолжает.
1: А я тогда уже, мне все везде плохо было. То я ж сюда уехал.
2: В каком году вы сюда уехали?
1: Ой, я уже забыл. Это считать надо.
2: Внучка выросла в вашей семье, на ваших глазах.
1: Ей 13 лет еще, сейчас. Сейчас ей 13 лет. Ну, она ждет теперь, когда школу кончит, потом пойдет. Она ко мне туда приезжает, где я живу. Ну, я говорю, я пойду вот там техникум у тебя буду. В общем, ко мне переезжать собралась. Ну, я ее вырастил. Я ж вырастил ее. Ну, я с роддома ее забирал.
2: Ну, то есть она вас любит?
1: Конечно, еще бы.
2: Вы сказали, что вы 40 лет занимаетесь пчелами.
1: Да.
2: Когда это началось-то, 40
1: вот
2: лет?
1: Как я приехал туда, сначала...
2: В Краснодар? Там,
1: да,
2: обживался. Со своей молодой женой?
1: Да.
2: Да.
1: А у нее брат двоюродный, он был почетный пчеловод Краснодарского края.
2: Почетный?
1: Почетный, ему «Жигули» дали как премию.
2: Был за пчел.
1: Место по краю занял.
2: Да.
1: Вот, и он знатный пчеловод, непростой. И вот это он меня давай подтягивать, давай. Я сначала как-то боялся, крутился, а потом один раз, второй раз, а потом мне понравилось, ага, и захотел. И вот потом он меня и научил, и втянул в это дело. И потом я сам развил, большая пасека была, телега большая, трактор, машина, я таскал их по всем Краснодарский край, Волгоградской области, до Воронежской области доезжали мы, большие расстояния, все за медами, ага. И очень долго я так, ага. А потом вот эта перестройка началась, когда все развалилось, тогда мед вообще никому не нужен был, ни оптом, ни в розницу. А я тогда кручусь, смотрю, нет, надо переходить на что-то другое. Ага, ну, всяко занимался, и торговлей, и чем я только. Потом земли взял, брал, и там, фермер стал, сколько я лет, а сколько, 6, 5, 7 лет я фермер стал.
2: Что значит фермер стал? Зерно, коровы, овцы?
1: Нет, ни коров, ничего, только зерно и овощи. Я овощи много выращивал. Морковь гектарами выращивал, огурцы выращивал гектарами, но не на продажу, а на семена. И под семенами потом продавал. Вот так.
0: И вот разговор зашел о сестрах Владимира Александровича Гаусса, Елене и Татьяне. Кстати, в доме у Елены мы и записывали эту беседу.
2: Ну, про Лену-то. Лена сама человек хороший.
1: А я же говорю, что Лена, что Таня, ага, и очень хорошие люди выросли, потому что их родители, это были замечательные люди. Это такая доброта была, искренность, никогда никого не обманывали, не врали. Но они уже Царство Небесное им.
0: Сейчас к разговору подключится мой давний товарищ Шурин Владимир Александрович, Мерцель Эдуард Викторович.
3: За что я Лены и Тане мать ценю? За то, что когда мы были в каких-то там, по их мнению, тяжелых обстоятельствах, они всегда приезжали с мешком денег, насобирали у кого-то. Найте, отдайте, только это самое, не власти в долги.
2: Всегда, ну, всегда или один раз?
3: Это не один раз было. Когда приезжал его брат Юрий Гаусс, вот, когда приезжал к нам, они всегда бросали все, это самое, и начинали ремонтировать наши автомобили, там что-то, где-то у нас какие-то эти самые, устранять протечки в канализации и так далее. Я когда к ним приезжал, докложился и читал какие-то книжки там и так далее.
2: Ну и вот, близкий родственник вашей супруги надоумил вас, ну или привлек заниматься пчелами. А у вас было какое-то в трудовой книжке запись-то какая? Чем-то вы работали в Советском Союзе?
1: Ну да, я сварщиком был. Я с молодости сразу, я после школы потом пошел и отучился и работал. Я сварщиком. Я 8 классов только кончил.
2: Ага.
1: Я в 16 лет уже начал трудовую деятельность. Так что до армии я еще поработал.
2: Ну и приехал с молодой супругой в Краснодарский край. В какое место? Да. Точно, вот как по карте, где?
1: А по карте это Мостовской район, село Шидок.
2: Угу.
1: Ага. Вот. Это было там. Ну и там работал. На заводе сначала сварщиком работал. Потом перешел, потом я перешел на железную дорогу, тоже сварщиком, там же депо железнодорожное. Потом там на заводе, почему я ушел, что это, начал дом строить, а там было слишком напряжно. Я работал, сварщик один был на участке, и днем смену отработаешь, иду домой, а в ночную смену что-то сломается, приезжают за мной, давай, пошли, и...
2: Владимир, как отчество-то?
1: Александрович.
2: Александрович, точно, помню. Как у Зеленского. Твой друг Зеленский, тоже Владимир Александрович?
4: Только мой друг, а родственники.
2: Родственники еще. Он еще его родственник.
1: У меня только немцы.
2: Все
1: в родне у меня только немцы.
2: Да, да, да. Как у Высоцкого есть. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
3: Я извиняюсь, Кличко, оказывается, мой родственник тоже. На хуторе Розовом отец написал, жили Клычки. Это Кличко, оказывается.
2: Итак, Владимир Александрович, и вот вы в Краснодаре с молодой женой, у вас еще не было детей, купили халупу и стали строить дом на этом месте.
1: Ну да.
2: И вам доставалось, как вы говорите, с вашего завода предлагали вам все за небольшую...
1: Давали.
2: Прям давали даром?
1: Нет. За счет зарплаты и очень как по себестоимости материала. Там копейки совсем очень дешево было. Это и лес давали они мне, и блоки, и на стеновые блоки, и на фунт, на все, Это было очень дешево. Я дом поставил совсем, вот с зарплаты я его поставил. Высчитывали
2: зарплату. С зарплаты сварщика?
1: Да.
2: Ну, построил был... дом?
1: Да. Вот. Ну, работа была тяжелая. Да?
2: А велик ли был дом, ну-ка расскажите?
1: Не очень. У меня 8 на 9 был дом.
2: Ну, это немного, 8 на 9, да.
1: Ну, не маленький, но небольшой. Да, нормально, 4 комнаты. Ага, и кухонька.
2: У вас уже родились дети?
1: Да, у меня сначала сын родился, а потом дочь.
2: Это какой?

Еще одну паузу и продолжим наш разговор с Владимиром Александровичем Гауссом уже в аэропорту. В этот вечер мы провожали его в Россию.

0: На радио Грюневеле разговор с Гауссом Владимиром Александровичем. Планировали мы поговорить о пчелах, а поговорили о жизни. У микрофона Гаусс Владимир Александрович.
1: Владимир Александрович, ну и вот в Краснодаре вы построили дом при еще Советском Союзе.
2: Да.
1: Вам было еще лет 30, наверное.
2: Не, меньше было.
1: Меньше 30. То есть практически за зарплату удалось вам построить дом. И в это же время вы примерно занялись пчелами.
2: Уже когда дом построил потом?
1: Потом начались пчелы.
2: Да, пока строил, там не до пчел.
1: И чем вас пчелы-то привлекли?
2: Ну, пчела вообще. Пока человек вот не вникает в это, ну, не понимает, не видит их. Они где-то летают, где-то это, что. А вот когда начинаешь вникать, и чем глубже, тем больше втягивают они. И хочется еще больше и больше и больше знать. И это вот до бесконечности познавания вот это пчел идет.

0: А потом уже, когда ты познаешь много всего, а потом ты от них уже уйти не можешь. Ты без них уже себя чувствуешь, что-то не хватает. Ты не полноценный человек, когда у тебя нет пчел. Ну, так я считаю, ага. Поэтому вот у меня всегда теперь и сейчас пчелы у меня есть, ага, и были всегда, и я. Ну, был момент, да, что там чуть-чуть только. А так все время. Я без них не могу.
1: Ну, а вот как вы сейчас были месяц в Германии?
0: Да.
1: Пчелы оставались одни, как они зимуют там без вас?
0: Прекрасно. Прекрасно.
1: Ну вот в России зимы суровые. Вы где их храните на зиму?
0: Нет, на Кавказе там не суровая зима.
1: А что значит Кавказ? Краснодарский край или где вы?
0: Краснодарский край.
1: Ну сколько вы от Азовского моря или откуда-то?
0: Какой? От Азовского до нас, наверное, 150, да? Горячий ключ, вот где горы начинаются, когда уже... Туда, да, тоже так и будет примерно
1: 150
0: одинаково.
1: Километров?
0: Нет, у нас теплые зимы, ну, бывает мороз, но небольшой, до 20-20, это у нас уже предел, это уже все кричат и визжат.
1: Ну, то есть пчелы выстаивают спокойно на пасеке без проблем?
0: Нет, это вот в России, там, где севернее, там зимовники строят, прячут их на зиму, а у нас нет, у нас все на улице они стоят. Ну, у меня, кстати, дно у пчел в ульях, оно решетчатое, из решетки и это, и я не закрываю на зиму.
1: То есть снизу у них поддув есть?
0: Есть, постоянно, и зимой, и летом.
1: Ну, хорошо. И вот вы, молодой человек, как хобби занимаетесь пчелами, и сколько вы накачивали в первые свои, скажем, годы?
0: Первые свои годы я, ну, в пределах тонны накачивал.
1: За сезон?
0: За сезон.
1: И умудрялся все продать?
0: И без проблем. Без проблем, абсолютно. Вот так. А потом больше. Это у меня первые были сначала, пока я развивался. Так что так. А вот, кстати, это... Последний раз, когда я вот большую партию продал... Это вот деньги начали, вот эти дурные. Это вот наше время советское было. Ага. И вот я приехали ко мне и забрали весь мед. Я домой зашел, жене говорю, вот ты, говорю, не была миллионершей, ведь нет, говорит, не была. Ну вот, на тебе миллион, будешь теперь миллионершей. Вот это вот деньги вот эти были дурные. Ага. Не, я мед хорошо продавал все время, без проблем.
1: Ну и вот вы сейчас, мы... Кстати, вот, дорогие радиослушатели, мы пишем это интервью в аэропорту. Владимир Александрович улетает обратно в Россию.
0: Ну, да.
1: 26-й год, 21-я уже ночь марта. И в этот год вы тоже возьмете мед?
0: Ну, никогда нельзя заранее предугадывать. Это все от природы. Как будет погода, как будет влажность, как дожди. И это все зависит 100%. Мы пчеловод, это хоть Богу молись. Мы сильно зависимы от погодных условий.
1: Не, ну и также зерновод, и также тот, кто выращивает помидоры.
0: Все сельское хозяйство. Это все молятся на природу, да.
1: Не, ну у вас уже вот, предположим, у вас уже есть кто скупит этот ваш мед?
0: Да. У меня уже очень много записались и пришли заранее все люди покупать мой мед.
1: И вот тут бы я вставил дополнение. Ведь свой мед, он продается дороже, чем магазинский, в 2-3 раза. И что интересно, если у пчеловода скупают весь мед заранее, предварительно, я вот для себя делаю такие выводы. Либо люди очень богатые в России, что могут себе позволить, либо очень осторожные и просто не хотят покупать в магазине и как бы вынуждены покупать у пчеловода. Но разговор мы продолжаем. Хорошо, у вас есть внуки. Они интересуются пчеловодством?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. А зять теперь боится пчел. Его тогда, как вот это анафилактический шок, он боится. А внук и близко не подходит.
2: А внучка? Она же...
0: А, ей 13 лет, и она живет далеко, и это...
2: Ах, зона.
0: Ну, она девочка. Нет, она не пытается.
2: И маленькая дочка? Была.
0: Ну, дочка, она помогать ходит, когда мне вынуждена, потому что не от желания.
2: А что она может помочь? Вот что она помогает вам?
0: Ну, что перенести, принести, унести, ага, вот так.
2: Не, ну вот медогонка, вы говорите, у вас уже электрическая даже.
0: Сейчас да, но только взял я, ага. Ну, это не то мне это так, брат. Вот, мне там друг какой-то. Пчеловод тоже старый. Вот он крутился жизнь руками. Вот купил сейчас привод электрический. И Нина радуется. Ну такая красота. Ну так хвалил он. Ну и я говорю, да куплю я тогда, ладно. А я не хотел. Ага. Всю жизнь я крутил руками. Ага. И вот так вот. Ну сейчас вроде кажется не тяжко это все выкрутить.
2: Ну вот последние сборы, допустим, ну, вы в Германии, скажем, 5-6 лет приезжаете сюда, уезжаете, и тем не менее каждый год вы гоните мед по 3 раза.
0: Да.
2: И если рука...
0: Не всегда. Один вот был позапрошлый год, у меня 2 раза только крутил, а третьего не сложилось.
2: Ну и вы крутите примерно сколько? 200 килограмм, 300, тонну, сколько меда?
0: С 20 ульев тонну взять.
2: Не накрутишь?
0: Это нет. Можно легко, но надо на колеса вставать и на колесах работать, ездить. Вот я раньше как же, у меня телеги, колеса, мы никогда не стояли, не ждали погоду. Сегодня тут работаем, пчела несет, что-то тут испортилось за 100 километров, за там другое. Мы подхватились, переменцы, мы все лето на ходу, мы все время на большом меду были. Вот тогда, да, тогда мед. А когда дома стоит пасека, это все зависит от природы. Ну, вот хорошая погода была у нас, накачали. Будет плохая, не накачаем. Это все так,
2: ну,
0: потому что мы привязаны. Если бы я сейчас поставил на колеса пасеку свою и мотался там по всему краю и по всему югу России, и это было бы гарантировано 100%, 100 килограмм с улья. Вот. Вот 20 ульев я 2 тонны меда бы имел. Но это надо на колесах, и здоровье надо.
3: Посмотрю, через сколько.
0: Уже я старенький. А еще много людей. Это. Уже возраст мой 73 года, 4 будет в этом лето. Уже я не тот. Ага. Но было у меня, кочевали, когда мы, 2 брата. По 80 лет им, и они всю жизнь кочевали. И один вот первый умер на кочевке, прям жара сильная. Сердце не выдержало, хлоп, и все, и конец. А второй так переживал, бросил все и уехал. Потом, ну, все увез, продал, наверное. Ага. Ну, потому что это вот привязывает, это такая штука. Эти пчелы, ага, это очень трудно от них отвязаться, ага.
2: Понятно.
0: Это же вот как ребенок твой. Ты за ней ухаживаешь. Ты все время в голове у тебя. Как им, что там помочь, что, как они себя там чувствуют. И все это все время у тебя в голове крутится и крутится постоянно. Ну так. Но это приносит удовольствие. Это я не скажу. Если бы я завтра бросил это все пчел, меня бы дочка кормила бы, я одевала и обувала, и все прочие удовольствия. Без вопросов. Да, ну, в смысле, нет. Я не от того, что денег мне надо, а вот от того, что мне пчелы. И потом люди приходят, мед берут, нахваливают и все. Ой, какой, Володя, у тебя мед хороший. Мне в радость. Ну, слава богу, кушайте на здоровье. Ну, возраст уже. Уже стареет человек, стареет, ага. А не хочется никому, да, стареет. Это ж такое дело. Да. А возраст уже жмет.
2: Спасибо, Владимир Александрович. Встретимся через несколько месяцев, когда приедете к нам снова в Германию, и попишем еще что-нибудь.
0: Да,
2: спасибо.
0: Только... пораньше приглашать, чтобы спокойно сидеть.
1: Вот такая история, уважаемые радиослушатели, Гаусса Владимира Александровича, потомка ссыльных немцев, рожденного в ссылке в Казахстане и теперь в хорошем возрасте, все еще увлеченного и жизнью как таковой –

0: А прежде чем мы простимся с вами до Дня Победы, до 9 мая, с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там, слева вверху, под вращающимся синим микрофончиком, есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1077 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Геннадий Колмогоров.